Здравствуйте, приятели, растаю Ясмин Ставрос на актуалу. Добрый вечер, дружба, я Настя Дубила, ура, это я, Арлич, все дружим с вами. И уступили мы месяц июля, но зато будем у телеури рекли, как же беседу прав о нем.